though, so they can mourn. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотел

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 102.6 FM. В Самаре 7 часов 2 минуты. Ясно за окном. Сейчас плюс 7 градусов. Днем до плюс 18-20 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В России запретят использовать в предвыборной агитации изображения и голоса людей, созданные искусственным интеллектом. Соответствующий закон подписал президент Путин. Запрет касается людей вымышленных и умерших. Генерация изображений будет допускаться только в отношении кандидатов и лиц, давших письменное согласие на их использование. Самарских школьников запретили досматривать перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ. Такое требование к организаторам выдвинул Рособорнадзор. Теперь, если при прохождении через металлоискатель устройство сработает, выпускнику предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал. В случае отказа сдать запрещенную вещь будет составлен акт о недопуске к экзамену. Повторно к сдаче экзамена в резервные дни нарушивший правила ученик будет допущен только по решению председателя экзаменационной комиссии. Основной период ЕГЭ начнется 1 июня и продлится до 9 июля. «АвтоВАЗ» ушел в плановый корпоративный отпуск. Он продлится до 13 мая. За это время на предприятии проведут масштабную переналадку мощности под запуск нового кроссовера «Лада Азимут». Общий бюджет работ превысит 500 000 000 рублей, сообщили в пресс-службе автопроизводителя. Киноакадемия переписала правила выдвижения на «Оскар». Изменения сразу же вызвали споры среди кинематографистов. Например, фильмы, сценарии которым были созданы при помощи искусственного интеллекта, не смогут претендовать на статуэтку. Актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке смогут участвовать не только работы, одобренные национальными комитетами, но также лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского или Венецианского. «Акрон» уступил Краснодару в матче 28-го тура. Встреча завершилась в Самаре со счетом 1-0 в пользу действующего чемпиона. Краснодар занимает первое место в РПЛ и опережает «Зенит» на 1 очко за 2 тура до конца чемпионата. «Акрон» с 27 очками расположился на 12-й строчке турнирной таблицы. В следующем туре тольяттинцы 11 мая примут Ростов. В свою очередь, «Крылья Советов» в 28-м туре со счетом 2-1 обыграли московский «Спартак». Победа для самарцев стала первой после утверждения Сергея Булатова в должности главного тренера. «Крылья» набрали 29 очков и поднялись на 11-ю строчку. В следующем туре 10 мая самарцы сыграют на выезде с Оренбургом. Доллар на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет малооблачно, осадков не предвидится, ветер западный, северо-западный – 3,8 метров в секунду. Температура днем – плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 7.
4: Реклама.
5: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
6: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис». Смотри, 7 часов 12 минут в вашей компании. Дмитрий Рожков, рад приветствовать. Доброе утро. Вот позади первая часть майских. На календаре 4 мая. Понедельник, за окном сейчас плюс 7 градусов и солнечно. Днем ожидается чудесная погода. До плюс 20 прогреется воздух. Также солнечно будет. Осадков не обещают нам. Что предсказали астрологи на эту неделю, послушаем в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Сейчас информация о дорожной обстановке в Самаре. По данным Яндекс.Карт, на 2 балла загружено движение в городе. Самые крупные скопления транспорта к этой минуте Наземица от Зубчининского шоссе до эстакады через железную дорогу, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, а еще на улице Аврора, Дыбенко до Гагарина.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 7.16, Самария, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. В какой точке нашей планеты может появиться новый океан? Узнаем на 103.6 FM в предстоящие 5 минут, а сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, для любого дела потребуется задор и огонь. Вы должны буквально гореть своими идеями, иначе не стоит даже и начинать. Тельцы, потребуется мудрое распределение денег и сил. Ресурс не бесконечен. Обратите внимание на здоровье и самочувствие. Близнецы, неделя спланированного прорыва вперед. Вначале будет трудно, но четкое распределение сил и ролей приведет вас к нужному результату. Реки. Не время применять силу. В решении проблем помогут мудрость и простое ожидание. Не раскрывайте пока все свои козыри. Львы. Неделя стягивания ресурсов и сил. Доверяйте логике и фактам, а не эмоциям. Время решительных действий пока не настало. Девы. Неделя хитрых маневров, обходных путей и выжидания. Благоприятное время для переговоров, хотя пока они могут оказаться бесполезными. Весы. Для того, чтобы получить желаемый результат, придется пройти через испытания, но тем мощнее будет ощущение победы. Скорпионы. Время собирать камни. Признавайте и исправляйте свои ошибки. Сделайте что-то для того, чтобы улучшить себя и свое отношение к жизни. Стрельцы. Все циклично. Вы обнаружите, что пришли к тем же вопросам, что уже были в вашей жизни. Настало время решить их разумно, а не на эмоциях. Козероги, у вас будут поводы для радости, но на фееричный праздник рассчитывать не стоит. Перемены возможны через партнерство и компромиссы. Водолеи, действуйте интуитивно. Вода чаще всего просто обходит препятствия. Будьте как вода, доверяйте своему чутью. Рыбы, время заботиться о себе и находить радость в повседневных мелочах. Это неделя расслабленного течения жизни и простых удовольствий.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис. Золотые хиты». В Самаре 7 часов 21 минута. На улице солнечно и плюс 8 градусов. На 103.6 FM. Катя Григорьева вместе с нами.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Долгое время считалось, что Восточная Африка – это колыбель человечества. Место, где наши предки сделали свои первые шаги. Однако свежее исследование Колумбийского университета предлагает взглянуть на это под другим углом. Прямо сейчас африканский континент буквально разрывает на части. В районе Кении и Эфиопии есть рифт Туркана. Это активная зона растяжения земной коры. Она истончилась до критической точки и уже в 3 раза тоньше нормы. Плиты расходятся, поверхность проседает, и через несколько миллионов лет здесь появится новый океан. Но самое интересное не в будущем, а в прошлом. Оказывается, этот медленный распад континента сработал как гигантский сейф. Именно из-за тектонических разломов и быстрого накопления отложений кости древних гоминидов не рассыпались в прах, а бережно консервировались миллионы лет. Возможно, Восточная Африка – это не единственное место, где мы эволюционировали. Но это место, где Земля создала идеальные условия, чтобы зафиксировать нашу историю.
0: А идеальные условия, чтобы начать день в хорошем настроении, здесь, на радио «Мегаполис» 103.6 FM. Буквально через минуту вернемся к нашей любимой музыке.
4: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
5: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые спа-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. 9-я просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Дяди, тети, очень важно. Объявляем.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегафон».

0: На радио «Мегаполис» в погоде. В Самаре сегодня ясно будет, осадков не прогнозируют. Ветер западный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура днем до плюс 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 8.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис. I could stay awake just to hear.

0: 7.43 в Самаре, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим в вашей компании, Дмитрий Рожков, приятнейшего вам утра понедельника. Да прибудет с вами 4 мая, звучит сегодня из уст многих поклонников «Звездных войн» по всему миру. Об этом Катя Григорьева подробнее будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Саженцы, саженцы, саженцы. Зимостойкие яблони, груши, черешни, абрикос. Разные сорта клубники, малины, смородины, голубики. Ждем вас ежедневно. Город Кинель, улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. Кинельпитомник.ру.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая обстановка сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, есть местами затруднения. В целом на 3 балла загружено движение в городе. Самые крупные заторы на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица. На Земица от Зубчининского шоссе до эстакады через железную дорогу. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. А также на улице Аврора от Дебенко до Гагарина. И от Южного моста до Заводского шоссе.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM, 7 часов 48 минут Самаре, пора снова послушать Катю Григорьеву на радио Мегаполис.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 мая – Международный день звездных войн. Дату назначили фанаты. И все потому, что на английском дата 4 мая – May the 4th, созвучно выражению «May the Force» – началу фразы «Да пребудет с вами сила». Из-за созвучия поклонники франшизы придумали каламбур «May the 4th be with you» – «Да пребудет с вами 4 мая». Интересно, что этот каламбур впервые напечатала 4 мая 1979 года газета «London Evening News». Консервативная партия поздравила Маргарет Тэтчер с инаугурацией на пост премьера фразой «Да пребудет 4 мая с вами Мэгги». В 2011 году каламбур официально признала компания Lucasfilm, а 4 мая того же года в канадском Торонто впервые прошел фестиваль «Звездных войн». Чуть позже признала эту дату и компания Disney, которой принадлежат права на франшизу. Но у американских поклонников есть и официальный день «Звездных войн» – 25 мая. Эта дата приурочена к выходу самого первого эпизода «Звездных войн» «Новая надежда» в далеком 1977 году.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: 7:58 минут в Самаре на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 8:02, за окном солнечные плюс 8 градусов, днем плюс 18-20 и без осадков. На радио Мегаполис с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Мельчук. По его словам, теперь каждый университет обязан передавать сведения в государственную информационную систему. А Мельчук отметил, что при желании студент еще может получить и бумажный студенческий. Но в горизонте 2-3 лет все поймут, что цифровой студенческий – это удобней, практичней и эффективней. Минтруда увеличила список профессий для альтернативной гражданской службы. В перечень добавили почти 100 пунктов, и теперь их 363. Среди нововведений – кардиолог и другие врачебные специальности, а также рабочие – газосварщик, токарь, электрик. В списке также костюмер, настройщик роялей, зоолог, синоптик, водолаз, лесной пожарный и другие. По закону есть две причины, по которым могут разрешить альтернативную службу – личные убеждения – и принадлежность к коренным малочисленным народам. Первый испытательный пуск новой самарской ракеты-носителя «Союз-5» прошел успешно. Сейчас идут ее летно-конструкторские испытания. Одна из особенностей ракеты – высокая точность выведения полезной нагрузки на околоземную орбиту. Грузоподъемность ракеты – 17 тонн. Поезд «Победа» прибудет в Тольятти сегодня. Накануне ретро-состав сделал остановку в Сызрани. Сегодня в час дня его ждут в Тольятти. Посетить поезд можно будет до 16 часов. После состав отправится в Самару, где сделает остановку на железнодорожном вокзале завтра, также в час дня. Напомню, в составе поезда «Победа» 11 вагонов, каждый из которых посвящен отдельным эпизодам Великой Отечественной войны. На территорию Средней Волги идет настоящая летняя жара. К среде температура поднимется до плюс 25 градусов. Такой дневная температура будет до конца рабочей недели. Сегодня и завтра будет солнечно. Кратковременные дожди возможны в среду и четверг. В следующие выходные 9-10 мая синоптики прогнозируют до плюс 22 градусов. Новогодние праздники в 2027-м продлятся 11 дней, сообщили в Минтруда. Отдыхать страна будет с 31 декабря 2026 по 10 января 2027. Также, согласно производственному календарю, выходными будут дни с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта. Длинных майских праздников через год опять ждать не стоит. Трехдневными выходными также отметятся День России 12 июня и День народного единства. Доллар на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис в Самаре сегодня ясно будет, осадков не предвидится. Ветер западный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре 8 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 8 часов 9 минут. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро понедельника. На календаре 4 мая. За окном сейчас солнечно и плюс 8 градусов. Как провалился 20-летний эксперимент с клонированием? Узнаем на 103.6 FM минут через 10.
1: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах в Самаре. По данным Яндекс.Карт, движение плотное, на 5 баллов загружено. Сильнее всего на Нововокзальной, от Новосадовой до Нагорной, на Московском шоссе, Жигулевской до Авроры, от Революционной до Луначарского, на проспекте Кирова от Физкультурной до Вольской, а еще на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM. Зачем?

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: я не сошел с ума так надо.
1: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Классный суперхит «Dive into the Ocean» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. 8.22 в Самаре, плюс 8. За окном ожидается днем до плюс 20. Осадков не обещают. На 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 лет в японских лабораториях пытались создать бесконечную жизнь, но в итоге сдались силам природы. Ученые решили проверить, как долго сможет существовать линия клонов, если копировать одну и ту же мышь снова и снова. Это был настоящий генетический марафон. 1200 мышей в 58 поколениях. Каждое новое звено цепи получали из клеток предыдущего клона. Почти два десятилетия все шло идеально. Мыши были здоровыми, бодрыми и внешне ничем не отличались от праматери. Но на молекулярном уровне все это время тикали генетические часы. В ДНК незаметно накапливались мелкие ошибки. Сработал эффект ксерокса. Когда вы делаете копию с копией, качество неизбежно падает, пока текст не становится нечитаемым. К финальному этапу выживаемость мышей упала почти до нуля. Линия просто выродилась. Выводы ученых такие. Млекопитающим половое размножение нужно не только для продолжения рода, но и для очистки генетического кода. Без этого механизма жизнь просто не может обновляться. Даже самая совершенная копия проигрывает оригиналу.
4: Реклама.
5: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
6: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
7: База, база, орел в гнезде и никуда не торопится. 0+.
8: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте etelica.ru.
9: Летний отдых – это солнце, смех, веселье, прогулки на свежем воздухе, купание.
10: Но главное – польза для здоровья. Ведь мы на базе отдыха «Мастрюки».
9: За городом, в срубовом доме. Природа, комфорт.
10: И бассейн.
9: На отдых только в «Мастрюки».
10: Бронируем на «Мастрюки.ру».
11: Телефон рекламной службы 207-21-27.
12: Радио «Мегапорт».

0: Радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. В Самаре 8.33, на улице сейчас плюс 9 градусов, на 103.6 FM. Впереди подробный прогноз погоды на понедельник. Прежде краткий выпуск новостей на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. Самарский аэропорт Курумыч вернулся к штатной работе. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились минувшей ночью. К этой минуте на вылет из Самары задерживается около 20 рейсов, один отменен. Минтруда увеличила список профессий для альтернативной гражданской службы. В перечень добавили почти 100 пунктов, и теперь их 363. Среди нововведений – кардиолог и другие врачебные специальности, а также рабочие – газосварщик, токарь, электрик. В списке также костюмер, настройщик роялей и синоптик. На территории Самарской области идет настоящая летняя жара. К среде температура поднимется до плюс 25 градусов. Такой дневная температура будет до конца рабочей недели. Сегодня и завтра будет солнечно, кратковременные дожди возможны в среду и четверг. Дуэт Дианы Шнайдер и Миры Андреевой уступил в финале теннисного турнира в Мадриде в парном разряде. В решающем матче россиянки со счетом 6-7, 2-6 уступили чешке Катерине Синяковой и американке Тейлор Таунсенд. Финал в Мадриде стал для Андреева и Шнайдер четвертым совместным в карьере и первым в текущем сезоне.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В течение дня малооблачно будет в Самаре. Без осадков. Ветер западный, северо-западный. 3,8 метров в секунду. Температура днем до 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 9.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 8 часов 41 минута. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам легкого утра понедельника. На календаре 4 мая. Сегодня отмечается Международный день складного зонта. А об истории изобретения этого предмета, без которого уже не представим наш мир, Катя Григорьева будет рассказывать в предстоящие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
2: Дяди, тети, очень важно!

0: с окна. Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Расскажу о дорожной обстановке в Самаре к этой минуте. Плотное движение в городе, на 5 баллов загружено по данным Яндекс.Карт. Самые крупные заторы на Новосадовой, от Солнечной до проспекта Масленникова, на Нововокзальной, от Новосадовой до Старозагора, на Московском шоссе Жигулевской до Авроры, а также на Южном мосту улицы Авроры, от Авроры на Южном берегу до Заводского шоссе.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис Самаре 8:48. Пора послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 мая – Международный день складного зонта. В 1715 году фабрикант Жан Мариус представил парижскому обществу первую складную конструкцию этого аксессуара. Зонты известны не одну тысячу лет. В древних Китае и Египте они были символами власти и роскоши, а спасали от солнца. Позволить их себе могли только императоры, фараоны и их приближенные. В начале 8 века в Европе использовали громоздкие зонты, заимствованные из Азии. Жан Мариус уменьшил размеры, используя более легкую ткань. Но главное, на ручке его зонта был замок, который удерживал сложенную конструкцию. Зонт Мариуса был высотой 1.5 метра, весил 2 килограмма и поначалу использовался по традиции для защиты от солнца. Постепенно люди поняли, что складной зонт можно носить с собой и спасаться от дождя. В конце 19 века зонт от дождя с железным каркасом и спицами с прочной прорезиненной тканью запатентовал английский механик Сэмюэл Фокс. Что же касается названия, в русский язык слово пришло из голландского «зондек», что значит «тент» или «навес».

0: что мы делаем? Наслаждаемся музыкой. Радио Мегаполис.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: 8:59 Самаре, впереди на 103.6 FM новости и прогноз погоды, а через минуту музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.
1: Реклама. Добрый

0: 8-373-2010.
1: Иван Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 102.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута, на улице солнечный, плюс 10 градусов, днем до плюс 20, без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В аэропорту Курумыч утро понедельника началось с массовых задержек авиарейсов, затронувших как внутренние, так и международные направления. Причиной стали ограничения на прием и выпуск самолетов, которые вводились ночью и действовали несколько часов. По данным онлайн-табло, сбилось практически все утреннее расписание. Задерживается вылет 20 самолетов, а один рейс отменен. Владельцы квартир и автотранспорта, пострадавших от атаки беспилотников в Самаре, получат выплаты от города. Об этом сообщили в мэрии. По 50 тысяч планируют выплачивать за пострадавшее в результате атаки жилье и частично поврежденный автомобиль. В случае, если транспортное средство признано неподлежащим восстановлению, размер выплаты увеличивается до 100 тысяч рублей. На данный момент проект постановления не утвержден, он находится на стадии рассмотрения. В случае его принятия обратиться за выплатой можно будет через МФЦ или с помощью портала госуслуг. К заявлению необходимо будет приложить пакет документов, подтверждающих причинение ущерба. Первый испытательный пуск новой самарской ракеты-носителя «Союз-5» прошел успешно. Сейчас идут ее летно-конструкторские испытания. Одна из особенностей ракеты – высокая точность выведения полезной нагрузки на околоземную орбиту. Грузоподъемность ракеты – 17 тонн. Поезд «Победа» прибудет в Тольятти сегодня. Накануне ретро-состав сделал остановку в Сызрани. Сегодня в час дня его ждут в Тольятти. Посетить поезд можно будет до 16 часов. После состав отправится в Самару, где сделает остановку на железнодорожном вокзале завтра, также в час дня. Напомню, в составе поезда «Победа» 11 вагонов, каждый из которых посвящен отдельным эпизодам Великой Отечественной войны. Дуэт Дианы Шнайдер и Миры Андреевой уступил в финале теннисного турнира в Мадриде в парном разряде. В решающем матче россиянки со счетом 6-7, 2-6 уступили чешке Екатерине Синяковой и американке Тейлор Таунсенд. Финал стал для Шнайдер и Андреевой четвертым совместным в карьере и первым в текущем сезоне. Турнир в Мадриде с призовым фондом более 8 миллионов евро относится к категории WTA 1000. Престижнее только турниры большого шлема. Доллар на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре ясно будет, осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный – 3,8 метров в секунду. Температура днем – плюс 18-20. Сейчас в Самаре 10 градусов.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9:08 в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты», вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю отличного утра понедельника, на календаре 4 мая, за окном сейчас плюс 10 градусов и ясно. На радио «Мегаполис» начинается невероятный вопрос. Спонсор игры АО «Синема Парк», кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. Два билета в кинотеатр «Синема Парк» у нас на кону, и вот невероятный вопрос сегодняшний. Внимание! Во время телефонного разговора с вероятностью 15% кто-то из собеседников делает это. Повторю вам, с вероятностью 15% во время телефонного разговора кто-то из собеседников делает это. Как вы думаете, что именно? 25-070-21, сегодня принимаю по одной версии от одного дозвонившегося по этому номеру, 25-070-21. Желаю вам удачно дозвониться. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама. Квест-центр «Изоляция». Популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в них.

0: города. Кондиционеры «Синтек». Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Давайте посмотрим, какая сейчас ситуация на самарских дорогах. Плотное движение в городе, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Больше всего транспорта скопилось на Новосадовой, от Солнечной до Постникова оврага, на Московском шоссе, от Жигулевской до Потапова, на Зубчининском шоссе, от Магистральной до Воеводина, на улице Аврора, от Южного моста до Промышленности, на проспекте Масленникова от Мичурина до Новосадовой.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: 9.16, Самарин, радио Мегаполис. Невероятный вопрос. Во время телефонного разговора с вероятностью 15% кто-то из собеседников делает это. А что? 25-07-021, номер для ваших версий. Доброе утро. Что скажете нам?
1: Дмитрий, здравствуйте. Меня Хан зовут.
0: Да, Хан, здравствуйте. Да. Пожалуйста, да. Отвечайте.
1: Да, доброе утро. Мое мнение, делать это означает, что вставляет зарядку. Это потому что у всех привычка. Обычно, когда люди разговаривают, вот долго, поэтому вставляют шнур.
0: Но у нас вот с вероятностью 15% может что-то еще происходить. Речь о чем-то другом. Хан, спасибо. Хорошего дня вам. Всего доброго.
1: Вам тоже. Спасибо.
0: Доброе утро. Слушаю вас.
2: Здравствуйте. Я думаю, что прикрывает трубку рукой, возможно.
0: Угу. Пусть будет как вариант, но речь у нас о чем другом. Спасибо. Доброе утро. Слушаю вас.
3: Доброе утро. Ну, я думаю, скролит телефон.
0: На громкой связи, соответственно, да? И что-то листает.
3: Да.
0: Листает ленту в соцсетях.
3: По крайней мере, я так делаю.
0: Mm-hmm. Тоже принимается, но прячется у нас что-то другое. Спасибо за ваш вариант. Хорошего дня. Доброе утро. А вы что ответите?
4: Доброе утро. Может быть, управляете автомобилем?
0: Mm-mm. О другом мы говорим, но тоже хороший вариант. Поищем еще. Спасибо. Доброе утро, послушаем вас.
5: Доброе утро. Может быть, строит какие-нибудь гримасы своему собеседнику?
0: Интересно, но мимо, что другое ищем. Спасибо вам, хорошего дня. Доброе утро, а вы что ответите?
6: Доброе утро. Может быть, ходит из стороны в сторону?
0: Навряд ли, если делают то, о чем мы говорим. Навряд ли ходят. Впрочем, и это тоже возможно. О каком другом действии в любом случае речь? Давайте подумаем. Спасибо вам. Хорошего дня. Повторю невероятный вопрос. Во время телефонного разговора с вероятностью 15% кто-то из собеседников делает это. О чем еще может идти речь? 25-07-021. Есть версии. Звоните. Желаю удачи. А сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Астрологический прогноз.
9: Доброе утро. Вена, для любого дела потребуется задор и огонь. Вы должны буквально гореть своими идеями, иначе не стоит даже и начинать. Тельцы, потребуется мудрое распределение денег и сил. Ресурс не бесконечен. Обратите внимание на здоровье и самочувствие. Близнецы, неделя спланированного прорыва вперед. Вначале будет трудно, но четкое распределение сил и ролей приведет вас к нужному результату. Раки, не время применять силу. В решении проблем помогут мудрость и простое ожидание. Не раскрывайте пока все свои козыри. Львы, неделя стягивания ресурсов и сил. Доверяйте логике и фактам, а не эмоциям. Время решительных действий пока не настало. Девы, неделя хитрых маневров, обходных путей и выжидания. Благоприятное время для переговоров, хотя пока они могут оказаться бесполезными. Весы. Для того, чтобы получить желаемый результат, придется пройти через испытания, но тем мощнее будет ощущение победы. Скорпионы. Время собирать камни. Признавайте и исправляйте свои ошибки. Сделайте что-то для того, чтобы улучшить себя и свое отношение к жизни. Стрельцы. Все циклично. Вы обнаружите, что пришли к тем же вопросам, что уже были в вашей жизни. Настало время решить их разумно, а не на эмоциях. Козероги, у вас будут поводы для радости, но на фееричный праздник рассчитывать не стоит. Перемены возможны через партнерство и компромиссы. Водолеи, действуйте интуитивно. Вода чаще всего просто обходит препятствия. Будьте как вода, доверяйте своему чутью. Рыбы, время заботиться о себе и находить радость в повседневных мелочах. Это неделя расслабленного течения жизни и простых удовольствий.
10: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 9.23 в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты». Мы разгадываем невероятный вопрос. Во время телефонного разговора с вероятностью 15% кто-то из собеседников делает это. А что именно? 25-07-021. Принимаю вариант по этому номеру. Удачи. Доброе утро. Что вы ответите?
1: Доброе утро, Дмитрий. Может быть, они перекусывают что-то?
0: Перекусывают. Ну, наверняка у вас тоже так бывает, да? Вы разговариваете по телефону и одновременно едите либо вы, либо ваш собеседник.
1: Бывает такое. Неосознанно, но с кем-то из родных случается.
0: Во время телефонного разговора с вероятностью 15% кто-то из собеседников ест, жует что-то. Абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Как вас зовут?
1: Кирилл.
0: Кирилл, с победой. Молодец, блестяще. Разгадали и получаете заслуженный приз от 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
1: Я Кирилл, с проспекта Карла Маркса, разгадал невероятный вопрос.
0: Очередной невероятный вопрос на радио «Мегаполис» задам завтра утром после 9, как обычно. Тоже участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Долгое время считалось, что Восточная Африка – это колыбель человечества, место, где наши предки сделали свои первые шаги. Однако свежее исследование Колумбийского университета предлагает взглянуть на это под другим углом. Прямо сейчас африканский континент буквально разрывает на части. В районе Кении и Эфиопии есть рифт Туркана. Это активная зона растяжения земной коры. Она истончилась до критической точки и уже в 3 раза тоньше нормы. Плиты расходятся, поверхность проседает, и через несколько миллионов лет здесь появится новый океан. Но самое интересное не в будущем, а в прошлом. Оказывается, этот медленный распад континента сработал как гигантский сейф. Именно из-за тектонических разломов и быстрого накопления отложений кости древних гоминидов не рассыпались в прах, а бережно консервировались миллионы лет. Возможно, Восточная Африка – это не единственное место, где мы эволюционировали. Но это место, где Земля создала идеальные условия, чтобы зафиксировать нашу историю.
4: Реклама. Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
5: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 20.12 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте naf.dom.rf. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Летний отдых – это солнце, смех, веселье, прогулки на свежем воздухе, купание.
7: Но главное – польза для здоровья. Ведь мы на базе отдыха Мастрюки.
6: За городом, в срубовом доме. Природа, комфорт.
7: И бассейн.
6: На отдых только в Мастрюки.
7: Бронируем на mastruki.ru.
8: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
9: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
10: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
11: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
12: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
13: Телефон рекламной службы 207-21-27.
14: Радио «Мегаполис».

0: Ka-ching!
1: Ka-ching! Половина десятого в Самаре, мы на 103.6 FM, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где уже нашелся правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Во время телефонного разговора с вероятностью 15% кто-то из собеседников делает это. А что именно я спрашивал? Правильный ответ «ест», сказал нам Кирилл с проспекта Карла Маркса, выиграл 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Вы тоже побеждаете в невероятном опросе на радио «Мегаполис». По утрам в будни его задаю после 9. Удачи. Через минуту поговорим о погоде на сегодняшний понедельник. Прежде краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
2: Здравствуйте. Объединенные Арабские Эмираты вышли из состава ОПЕК. Абу-Даби покинул организацию стран-экспортеров нефти на фоне закрытия Ормузского пролива. РБК со ссылкой на отчет организации пишет, что Объединенные Арабские Эмираты по итогам прошлого года занимают 4-е место по добыче сырой нефти и 5-е по доказанным запасам. Поезд «Победа» прибудет в Тольятти сегодня. Накануне ретро-состав сделал остановку в Сызрани. Сегодня в час дня его ждут в Тольятти. Посетить поезд можно будет до 16 часов. После состав отправится в Самару. На территорию Средней Волги идет настоящая летняя жара. К среде температура поднимется до плюс 25 градусов. Начало рабочей недели будет солнечным. Кратковременные дожди возможны в среду и четверг. В следующие выходные 9-10 мая синоптики прогнозируют до плюс 22 градусов. Определился первый финалист Кубка Гагарина. Им стал Акбарс. В 5-м матче полуфинальной серии казанцы оказались сильнее своего соперника Магнитогорского Металлурга в овертайме со счетом 4-3. Счет в серии до 4 побед стал 4-1. В другой паре Авангард ведет у Локомотива со счетом 3-2. 6-й матч пройдет сегодня в Омске.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня ясно будет, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре 11 градусов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». В Самаре 9 часов 43 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного утра вам. На календаре понедельник, 4 мая. Почему именно сегодня отмечают праздник поклонники легендарной кинофраншизы «Звездные войны»? Катя Григорьева расскажет в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусей, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Давайте посмотрим, как обстоят дела на самарских дорогах. К этой минуте движение в городе на 4 балла загружено. По данным Яндекс.Карт, сильнее всего на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской, на Московском шоссе от Советской Армии до Потапова, а также на Южном мосту улицы Авроры, от Авроры на Южном берегу до Заводского шоссе.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM, 9 часов 49 минут в Самаре. Встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 мая – Международный день звездных войн. Дату назначили фанаты. И все потому, что на английском дата 4 мая – May the 4th, созвучно выражению «May the Force» – началу фразы «Да пребудет с вами сила». Из-за созвучия поклонники франшизы придумали каламбур «May the 4th be with you» – «Да пребудет с вами 4 мая». Интересно, что этот каламбур впервые напечатала 4 мая 1979 года газета «London Evening News». Консервативная партия поздравила Маргарет Тэтчер с инаугурацией на пост премьера фразой «Да пребудет 4 мая с вами Мэгги». В 2011 году каламбур официально признала компания Lucasfilm, а 4 мая того же года в канадском Торонто впервые прошел фестиваль «Звездных войн». Чуть позже признала эту дату и компания Disney, которой принадлежат права на франшизу. Но у американских поклонников есть и официальный день «Звездных войн» – 25 мая. Эта дата приурочена к выходу самого первого эпизода «Звездных войн» – «Новая надежда» в далеком 1977 году.
4: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 9.58 в Самаре. Дальше на 103.6 FM свежие новости и прогноз погоды. Через минуту музыка понятная без слов. На радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав – богатырская силушка. Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
2: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 10 часов 2 минуты, за окном плюс 11, и ясно, днем ожидается до плюс 18.20 без осадков. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил об операции по выводу судов, застрявших в Персидском заливе. Им обеспечат безопасный выход через Армурский пролив, заявил глава Белого дома. Дональд Трамп добавил, что на многих судах заканчиваются запасы провизии и ухудшились санитарные условия. Выведенные суда, по словам американского президента, не вернутся в залив до тех пор, пока этот район не станет безопасным для судоходства. Коммерсант напоминает, что Иран и США держат Армурский пролив в двойной блокаде. Ситуация обострилась с середины апреля. Пик потепления, обещанного самарскими синоптиками, придется на среду и четверг. Температуры составят от плюс 23 до плюс 27 градусов. При этом уже с пятницы к средней Волге начнут продвигаться новые циклоны. В следующие выходные, 9-10 мая, синоптики прогнозируют до плюс 22 градусов. Сегодня в регионе прохладно, до плюс 19, в ближайшие два дня будет солнечно. Самарских школьников запретили досматривать перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ. Такое требование к организаторам выдвинул Рособорнадзор. Теперь, если при прохождении через металлоискатель устройство сработает, выпускнику предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал. В случае отказа сдать запрещенную вещь, будет составлен акт о недопуске к экзамену. Повторно к сдаче экзамена в резервные дни нарушивший правила участник будет допущен только по решению председателя экзаменационной комиссии. Основной период ЕГЭ начнется 1 июня и продлится до 9 июля. «АвтоВАЗ» ушел в плановый корпоративный отпуск. Он продлится до 13 мая. За это время на предприятии проведут масштабную переналадку мощности под запуск нового кроссовера «Лада Азимут». Общий бюджет работ превысит 500 000 000 рублей, сообщили в пресс-службе автопроизводителя. «Акрон» уступил Краснодару в матче 28-го тура. Встреча состоялась в Самаре и завершилась со счетом 1-0 в пользу действующего чемпиона. Краснодар занимает первое место в РПЛ и опережает «Зенит» на одно очко за два тура до конца чемпионата. «Акрон» с 27 очками расположился на 12-й строчке. В следующем туре тольяттинцы 11 мая примут «Ростов». Работодатели в России все чаще ищут соискателей со знанием английского, китайского, а также немецкого языков. Платформа SuperJob назвала тройку языков, знания которых работодатели указывают в размещенных вакансиях. На четвертом месте идет французский, на пятом – испанские языки. В том числе английский оказался среди лидеров в вакансии для учителей иностранных языков и репетиторов. Доллар на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» Самаре в течение дня ясно будет, осадков не предвидится, ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду, температура днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре 11 градусов.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10 часов 9 минут. Буквально через пару минут вернемся к нашей любимой музыке. А прямо сейчас время автомобильных новостей на 103.6 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Цены на мировых бензоколонках заставляют призадуматься даже тех, кто привык заправляться премиальным топливом. Все чаще возникает мысль, а что если разбавить сотый обычным 92-м? В теории – экономия, на практике – вопрос инженерный. Автомобили с высокой мощностью проектируются под высокую степень сжатия. Чтобы топливо не детонировало, то есть не взрывалось раньше времени, ему нужно высокое октановое число. В России премиальное топливо –

0: Но есть категории машин, где такие эксперименты фатальны. Это высокофорсированные турбомоторы. Например, современные агрегаты от Subaru, BMW M-серии или высоконагруженные китайские двигатели малого объема. Для них обычный бензин – это прямой путь к дорогостоящему ремонту. Резюме. Залить бензин попроще в современный городской автомобиль можно, но вряд ли получится сэкономить. А прежде чем решиться на такой микс, лучше прочитать руководство по эксплуатации.
1: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Линка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Свежий суперхит от дуэта «Кланг Карусель» на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения. В Самаре 10.23. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю прекрасного утра понедельника. На календаре 4 мая. За окном сейчас плюс 11 градусов и солнечно. Днем ожидается до плюс 20. Дождя не предвидится. На 103.6 FM Катя Григорьева вместе с нами.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 лет в японских лабораториях пытались создать бесконечную жизнь, но в итоге сдались силам природы. Ученые решили проверить, как долго сможет существовать линия клонов, если копировать одну и ту же мышь снова и снова. Это был настоящий генетический марафон. 1200 мышей в 58 поколениях. Каждое новое звено цепи получали из клеток предыдущего клона. Почти два десятилетия все шло идеально. Мыши были здоровыми, бодрыми и внешне ничем не отличались от праматери. Но на молекулярном уровне все это время тикали генетические часы. В ДНК незаметно накапливались мелкие ошибки. Сработал эффект ксерокса. Когда вы делаете копию с копией, качество неизбежно падает, пока текст не становится нечитаемым. К финальному этапу выживаемость мышей упала почти до нуля. Линия просто выродилась. Выводы ученых такие. Млекопитающим половое размножение нужно не только для продолжения рода, но и для очистки генетического кода. Без этого механизма жизнь просто не может обновляться. Даже самая совершенная копия проигрывает оригиналу.
1: Реклама. Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55.
4: А ты уже был в Малаутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
1: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру». Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре половина 11-го, за окном плюс 12 градусов. Дальше на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды на сегодня. Сначала коротко о свежих новостях на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. Владельцы квартир и автотранспорта, пострадавших от атаки беспилотников в Самаре, получат выплаты от города. Об этом сообщили в мэрии. По 50 тысяч планируют выплачивать за пострадавшее в результате атаки жилье и частично поврежденный автомобиль. На данный момент проект постановления не утвержден, он находится на стадии рассмотрения. В аэропорту Курумыч утро понедельника началось с массовых задержек авиарейсов, затронувших как внутренние, так и международные направления. Причиной стали ограничения на прием и выпуск самолетов, которые вводились ночью и действовали несколько часов. Самарский университет имени Королева попал в топ-100 лучших вузов страны по версии издания Forbes. При составлении рейтинга учитывались репутации на международном уровне и у работодателей, и количество выпускников в списке миллиардеров. Акрон уступил Краснодару в матче 28-го тура. Встреча состоялась в Самаре и завершилась со счетом 1-0 в пользу действующего чемпиона. Краснодар занимает первое место в РПЛ и опережает «Зенит» на 1 очко за 2 тура до конца чемпионата. Акрон с 27 очками расположился на 12-й строчке турнирной таблицы.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Ясно в течение дня будет в Самаре. Без осадков. Ветер западный, северо-западный. 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре 12 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Саженцы, саженцы, саженцы. Зимостойкие яблони, груши, черешни, абрикос. Разные сорта клубники, малины, смородины, голубики. Ждем вас ежедневно. Город Кинель, улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. kinelpitomnik.ru.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 10 часов 46 минут. Сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 мая – Международный день складного зонта. В 1715 году фабрикант Жан Мариус представил парижскому обществу первую складную конструкцию этого аксессуара. Зонты известны не одну тысячу лет. В древних Китае и Египте они были символами власти и роскоши, а спасали от солнца. Позволить их себе могли только императоры, фараоны и их приближенные. В начале 8 века в Европе использовали громоздкие зонты, заимствованные из Азии. Жан Мариус уменьшил размеры, используя более легкую ткань. Но главное, на ручке его зонта был замок, который удерживал сложенную конструкцию. Зонт Мариуса был высотой 1,5 метра, весил 2 килограмма и поначалу использовался по традиции для защиты от солнца. Постепенно люди поняли, что складной зонт можно носить с собой и спасаться от дождя. В конце 19 века зонт от дождя с железным каркасом и спицами с прочной прорезиненной тканью запатентовал английский механик Сэмюэль Фокс. Что же касается названия, в русский язык слово пришло из голландского «зондек», что значит «тент» или «навес».
4: О, этот зонтик, дождик настоящий друг, даже в самый мокрый дождь не ноет.
5: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, за окном сейчас плюс 15 градусов, днем ожидается до плюс 20 и без осадков. Радио Мегаполис новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В России запретят использовать в предвыборной агитации изображения и голоса людей, созданные искусственным интеллектом. Соответствующий закон подписал президент Путин. Запрет касается людей вымышленных и умерших. Генерация изображений будет допускаться только в отношении кандидатов и лиц, давших письменное согласие на их использование. Самарских школьников запретили досматривать перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ. Такое требование к организаторам выдвинул Рособорнадзор. Теперь, если при прохождении через металлоискатель устройство сработает, выпускнику предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал. В случае отказа сдать запрещенную вещь будет составлен акт о недопуске к экзамену. Повторно к сдаче экзамена в резервные дни нарушивший правила ученик будет допущен только по решению председателя экзаменационной комиссии. Основной период ЕГЭ начнется 1 июня и продлится до 9 июля. «АвтоВАЗ» ушел в плановый корпоративный отпуск. Он продлится до 13 мая. За это время на предприятии проведут масштабную переналадку мощности под запуск нового кроссовера «Лада Азимут». Общий бюджет работ превысит 500 000 000 рублей, сообщили в пресс-службе автопроизводителя. Киноакадемия переписала правила выдвижения на «Оскар». Изменения сразу же вызвали споры среди кинематографистов. Например, фильмы, сценарии которым были созданы при помощи искусственного интеллекта, не смогут претендовать на статуэтку. Актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке смогут участвовать не только работы, одобренные национальными комитетами, но также лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского или Венецианского. «Акрон» уступил Краснодару в матче 28-го тура. Встреча завершилась в Самаре со счетом 1-0 в пользу действующего чемпиона. Краснодар занимает первое место в РПЛ и опережает «Зенит» на 1 очко за 2 тура до конца чемпионата. «Акрон» с 27 очками расположился на 12-й строчке турнирной таблицы. В следующем туре тольяттинцы 11 мая примут Ростов. В свою очередь, «Крылья Совета» в 28-м туре со счетом 2-1 обыграли московский «Спартак». Победа для самарцев стала первой после утверждения Сергея Булатова в должности главного тренера. «Крылья» набрали 29 очков и поднялись на 11-ю строчку. В следующем туре 10 мая самарцы сыграют на выезде с Оренбургом. Доллар на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре ясно будет, осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный – 3,8 метров в секунду. Температура днем – плюс 18-20. Сейчас в Самаре 15 градусов.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Линда на радио «Мегаполис. Золотые хиты». Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю удачного, легкого понедельника. Сегодня 4 мая. Впереди на 103.6 FM примерно 10 минут музыки без перерывов. На очереди Арилена Ара, «Нентори». Уже через минуту. На радио «Мегаполис».
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
5: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
6: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».

0: Джо Кокер на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре 11:33. Продолжение часа на 103.6 FM. Снова музыка нон-стоп. На подходе Girls Band Cat's Eye, Габриэла. А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Минувшей ночью Самарскую область пытались атаковать беспилотники. Об этом сообщили региональные власти. Атака была отбита. Аэропорт Крумыч в течение 7 часов не принимал и не отправлял самолеты. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Работодатели обяжут платить за переработки уволившимся вахтовикам. Поправки одобрила правительственная комиссия, пишет ведомости. Согласно документу, если работник трудился сверх нормы, ему обязаны выплатить деньги за переработанные часы и за неиспользованные дни отдыха, причем компенсация не может быть ниже обычной дневной оплаты. Пик потепления, обещанного самарскими синоптиками, придется на среду и четверг. Температуры составят от 23 до плюс 27 градусов. При этом уже с пятницы к Средней Волге начнут продвигаться новые циклоны. Россияне стали меньше пить в турецких отелях. О тенденции агентству РИА рассказали в одной из гостиниц Анталии. Там связывают падение интереса туристов к алкоголю с ростом цен и экономией. Отдыхающие стали внимательнее относиться к расходам.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня ясно будет, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

В это трудно поверить. Я вернулся домой. Ты открыла мне двери. Снег вошел вслед за мной.

0: Тони Брэкстон на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM подборка лучших песен разных десятилетий из золотой коллекции. Услышим на 103.6 FM в этом отрезке Daft Punk и Фаррелла Уильямса, Get Lucky, Beautiful Life от Ace of Base и Scorpions.
1: Реклама. Любые ковры, паласы, ковровые дорожки на Карла Маркса 55.
2: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
3: Хотя зачем спешить? В Активике нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
4: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
5: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил не кондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Ёлка с новой песней «Проще» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре половина первого, если точнее, 12:32. Далее у нас певица Рея, Натали Дант. А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Объединенные Арабские Эмираты вышли из состава ОПЕК. Абу-Даби покинул организацию стран-экспортеров нефти на фоне закрытия Ормузского пролива. РБК со ссылкой на отчеты организации пишет, что Объединенные Арабские Эмираты по итогам прошлого года занимают 4-е место по добыче сырой нефти и 5-е по доказанным запасам. Поезд «Победа» прибудет в Тольятти сегодня. Накануне ретро-состав сделал остановку в Сызрани. Сегодня в час дня его ждут в Тольятти. Посетить поезд можно будет до 16 часов. После состав отправится в Самару. На территорию Средней Волги идет настоящая летняя жара. К среде температура поднимется до плюс 25 градусов. Начало рабочей недели будет солнечным. Кратковременные дожди возможны в среду и четверг. В следующие выходные, 9-10 мая, синоптики прогнозируют до плюс 22 градусов. Определился первый финалист Кубка Гагарина. Им стал Акбарс. В 5-м матче полуфинальной серии казанцы оказались сильнее своего соперника Магнитогорского Металлурга в овертайме со счетом 4-3. Счет в серии до 4 побед стал 4-1. В другой паре Авангард ведет у Локомотива со счетом 3-2. 6-й матч пройдет сегодня в Омске.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 5 мая, во вторник, в Самаре малооблачно будет, без осадков, ветер западный, 3,8 метров в секунду, температура предстоящей ночью плюс 7,9, а завтра днем плюс 22-24 градуса. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».
4: Spend 24 hours. Could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Радио «Мегаполис». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Мегаполис».

0: Группа Агата Кристи, радио Мегаполис, меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM, подборка главных хитов минувших десятилетий, золотая коллекция радио Мегаполис. Услышим Дэнию Терезу и Фанли Ю, Касабланку от Джессики Джей и группу Юроп.
1: Радио Мегаполис, 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рублей. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил не кондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Дэнни и Треза в завершении золотой коллекции «Радио Мегаполис». Впереди на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра, а потом пятерка лучших песен о любви, в том числе баллада «Дайдо» Ханта. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где примерно через минуту зазвучит музыка, понятная без слов.
1: «Радио Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрый!

0: 8-7-7-3-7-3-20-10.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альта Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Самарская область вошла в список регионов, которым простят две трети государственного долга. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В списке 21 регион. Общая сумма списания – более 114 миллиардов рублей. Самарской области простят около 21 миллиарда. Самарский суд оштрафовал оператора центрального автовокзала Самары на 250 тысяч рублей. Проверка выявила нарушение требований транспортной безопасности. Не работали системы видеонаблюдения и группы быстрого реагирования. Также на автовокзале работали лица, которым запрещено это делать по закону. Компания «Евразийская корпорация автовокзалов» должна устранить недочеты. В России за ночь сбили 117 беспилотников. В отчете Минобороны говорится, что ПВО активно работали с 8 вечера в воскресенье. Дроны сбили над 14 регионами, в том числе на подлете к Самарской области. А о пострадавших власти не сообщали. На фоне атаки беспилотников закрывалось небо над Самарской областью. Курумыч не принимал и не отправлял самолеты в течение 7 часов. Житель Самары стал жертвой мошенников при покупке автомобиля из Китая. Он нашел сайт, связался с продавцом и перевел 1,5 миллиона рублей. Обещали, что автомобиль пройдет таможню и прибудет через 3 месяца. Но продавец исчез. 37-летний мужчина обратился в полицию. Оказалось, что сайт был фейковым. Возбуждено уголовное дело. В Самаре началась проверка по факту травмирования подростка на железнодорожной станции. Инцидент произошел 2 мая. 12-летний школьник попал под электричку на станции «Стахановская». Пострадавший был доставлен в больницу с различными травмами. Устанавливаются все обстоятельства ЧП, а также оцениваются действия ответственных лиц. В Госдуме захотели ограничить комиссии за возврат билетов. В партии КПРФ считают, что сбор не должен превышать 10% от стоимости билета, пишет газета.ру. Коммунисты недовольны, что сейчас некоторые авиакомпании удерживают при возврате до 70% от цены посадочного талона. Депутаты назвали такие комиссии драконовскими и несправедливыми по отношению к пассажирам. В КПРФ пояснили, что россияне часто покупают авиабилеты заранее, и по разным причинам планы могут измениться. При этом цены на перелеты растут. Депутаты направили свое предложение в Минтранс, отметив, что комиссии в 10% вполне достаточно, чтобы покрыть расходы перевозчиков на переоформление билета. Доллар на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 5 мая во вторник в Самаре будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер западный – 3,8 метров в секунду. Ночью – плюс 7, плюс 9 градусов, завтра днем – плюс 22-24. Сейчас в Самаре – плюс 20.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: beautiful.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
3: Саженцы, саженцы, саженцы! Зимостойкие яблони, груши, черешни, абрикос. Разные сорта клубники, малины, смородины, голубики. Ждем вас ежедневно. Город Кинель, улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. Кинельпитомник.ру.
4: Наслаждение. Освежающий и невероятно вкусный. Во всех супермаркетах «Миндаль». Газированный напиток «Эвервес Кола». 500 миллилитров. Всего 59,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусей, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Медведь».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. Во вторник, 5 мая, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 22, плюс 24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил «Некондицию» дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
4: Иван Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио Мегаполис.
7: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: 8-373-2010.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Во вторник, 5 мая, в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер западный, 3,8 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 22, плюс 24. Сейчас в Самаре плюс 20 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: 8-7-7-3-7-3-20-10.
1: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
2: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте etelika.ru.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. Во вторник, 5 мая, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 22, плюс 24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Бинго-сокно!
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 5 мая во вторник в Самаре будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер западный – 3,8 метров в секунду. Ночью – плюс 7, плюс 9 градусов, завтра днем – плюс 22-24. Сейчас в Самаре – плюс 20.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103,6 FM.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. Во вторник, 5 мая, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 22, плюс 24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Любые ковры, паласы, ковровые дорожки на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Во вторник, 5 мая, в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 22, плюс 24. Сейчас в Самаре плюс 20 градусов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радіо Мегаполіс 103.6 FM. Реклама.
1: Добрий окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
0: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые спа-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский» с заботой о вас. 9-я просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио.

0: 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
1: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте etelica.ru. Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио.

Нет, нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. Во вторник, 5 мая, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 22, плюс 24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рубли. Универсальная лицензия Банка России на 20.12 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 892-76-16-17-30.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Иван Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8017-373-2010.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 5 мая во вторник в Самаре будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер западный – 3,8 метров в секунду. Ночью – плюс 7, плюс 9 градусов, завтра днем – плюс 22-24. Сейчас в Самаре – плюс 20.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника «МЛЦ».
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегаполис. Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».

0: Реклама. Саженцы, саженцы, саженцы. Зимостойкие яблони, груши, черешни, абрикос. Разные сорта клубники, малины, смородины, голубики. Ждем вас ежедневно. Город Кинель, улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. Кинельпитомник.ру.
1: Летний отдых – это солнце, смех, веселье, прогулки на свежем воздухе, купание.
2: Но главное – польза для здоровья. Ведь мы на базе отдыха Мастрюки.
1: За городом, в Срубовом доме. Природа, комфорт.
2: И бассейн.
1: На отдых только в Мастрюки.
2: Бронируем на Мастрюки.ру.
3: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил не кондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Бинго окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
4: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
5: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. Во вторник, 5 мая, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 22, плюс 24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

слова. Мною ты обезоружен, расторможен и разбужен. Ленточка с тобой не рвется, рвется без тебя.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
2: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
1: Детские и семейные.
2: Водные, надувные и экстремальные.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
0: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30. Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Во вторник, 5 мая, в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 22, плюс 24. Сейчас в Самаре плюс 20 градусов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
3: Хотите новой музыки? Сделайте громче радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 5 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер западный, температура воздуха в ночь на вторник составит от 4 до плюс 9 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
2: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
3: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
4: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. Ноль плюс.
5: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у «Космопорта-2» для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на двух- и трехкомнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
6: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
9: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
10: Телефон рекламной службы 207-2127.
11: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 5 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 4 до плюс 9 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла.
1: Радио «Мегаполис». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль» средства для мытья посуды «Фейри» всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль» – делаем цены ниже.
3: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 892-76-16-17-30.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Иван-царевич и серый волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличье. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 5 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 4 до плюс 9 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Российский союз автостраховщиков опубликовал отчет за первый квартал года. Главный тренд – резкий рост страховых выплат. За три года средняя сумма компенсации по ОСАГО увеличилась на 43% и достигла 118 тысяч рублей. При этом стоимость самого полиса практически не изменилась и составляет в среднем 7645. Рост выплат специалисты связывают с подорожанием запчастей и логистики. Такой дисбаланс привел к тому, что в 60 регионах ОСАГО стала для страховщиков убыточным. Так, в зону риска в этом году вошли Новосибирская и Челябинская области. Непростая ситуация в Ульяновской, Самарской и Волгоградской областях. Здесь уровень выплат вплотную приблизился к критической отметке. В Свердловской области и Красноярском крае ситуация стабильнее, но средний чек на ремонт растет быстрее доходов страховщиков. В ближайшей перспективе тарифы могут вырасти еще на 10%. Причина – законопроект о повышении лимитов за вред жизни и здоровью. Максимальную выплату планируют увеличить в 4 раза – до 2 миллионов рублей. Ожидается, что новые правила вступят в силу с марта 2027 года. У рынка и у наших кошельков осталось меньше года, чтобы адаптироваться к новым правилам игры.
0: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Саженцы, саженцы, саженцы. Зимостойкие яблони, груши, черешни, абрикос. Разные сорта клубники, малины, смородины, голубики. Ждем вас ежедневно. Город Кинель, улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. Кинельпитомник.ру.
3: Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Побежали. Полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не рассчитывайте на то, что вам поможет обаяние. Эмоции будут сдержанными, восторгов по поводу вашей деятельности не предвидится. Тельцы, возможны изменения правил или планов в профессиональной среде. Придется разбираться с новыми бумагами или предписаниями. Близнецы, кадровые перестановки или изменения в составе семьи могут вызвать замешательство. Не показывайте особо своих чувств. Раки, поставленная ранее задача может казаться невыполнимой. Придется пересматривать стандарты качества или уровень сложности. Львы, вы можете столкнуться с ненадежностью техники или людей. Лучше бы проверять все самостоятельно, не рассчитывая на других. Девы, важные дела лучше планировать на утро. К вечеру ваша энергия и рабочий настрой могут полностью улетучиться. Весы, будет много неясного. Конкретные планы по факту окажутся примерными и расплывчатыми. Скорпионы, возможны сомнения, связанные с важными для вас вопросами. Вы ощутите себя в начале переходного периода. Стрельцы, чем меньше вы планировали, тем лучше. Придется ориентироваться на обстановку в реальном времени. Она может меняться. Козероги, вам может не хватить навыков или уверенности для сложного и просто нового дела. Лучше делегировать подобные дела профессионалам. Водолеи, ваши дела могут оказаться в подвешенном состоянии, однако не стоит переживать, здесь поможет только ожидание. Рыбы, любые дела будут сопровождаться риском иллюзий и неверной оценки ситуации. Не стоит обольщаться блестящими надеждами.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 5 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 4 до плюс 9 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла.
4: Радио «Мегаполис». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио «Мегаполис».
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем раз.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане, этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

радио «Мегаполис».

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.